А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто —

кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отвлечься.

совсем, нет совсем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди! А нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

Вовеки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань. Милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался иси ему, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боя

трудящихся Его сотворит и молитву их услышит и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижине спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку и судьбы Своя не яви.

Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки и век века, повели не положи, и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови сего не возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече обоюду остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, и ликоти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои я ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобным оптинским старцем. Избранным служителем Святые Троицы, собору преподобных старцев оптинских, наставником добрым и премудрым, благодарение и похвалы приносим. Вы же, як у Христовой Церкви украшение, молитесь о нас ко Господу, да воспеваем вам любовью. Радуйтесь, преподобные старцы оптинские, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Ангелов Творец, прослави вас, отцы и старцы преподобные, яко сбытися на вас реченному, свет монахом суть ангелы, свет же всем человеком есть монашеское житие. Воистину убо явились есть ангели-хранители стране нашей, иноком наставницы ко спасению путеводие всем верным чадам церкви вопиющим. Радуйся, Богу прославленный соборе, радуйся, богозарной благодати сияние, радуйся, древо старчество многоплодное, радуйся во Христе единство духовное, радуйся, полче исполнены силы Божия, радуйся, воинство, побеждающее демонов, радуйся, венче, Духом Святым благоухающий, радуйся, оптины пустыни, славу и похвало, радуйся, Христов, причудный винограде, радуйся, мысленный раю, Богу насажденный, радуйся, ликостояние певце в Святые Троицы, радуйся, созвездие тверди небесные, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Видящее суетное и превременное еже в мире сем, всякое житейское попечение отвергостя, отцы богомудрии, придостя в пустынь оптину, и де же древний образ общего жития явисте, соуз любви неразрушимый о Христе, и ревность первохристианскую завета нового, невозвратно ко Господу стремистися любовью, ангельскую песню воспевающее, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Разум спасения взыскующие отцы преславнии, богатство, славу и вся земная, яко мимо текущая презревше, един уже на потребу избрасте, многими труды, скорбьми и болезнями добрые основания подвигу положисте, тем же Христовы заповеди сотворше. И святых отец советы соблюдше, добродетелями обогатились исте, сего ради вопием вам. Радуйтесь, Христово смирение возлюбившие, радуйтесь, кротость духа терпением стяжавшие, радуйтесь, воле Божией последовавшие, радуйтесь, свою волю отсекшие, радуйтесь, молитвою и постом Богу служившие, радуйтесь, чистым сердцем Господа зрящие, радуйтесь, страсти телесные, воздержанием умертвившие, радуйтесь, плоть вашу духови покорившие, радуйтесь, милость, яко царский путь избравшие, радуйтесь, рассуждение, яко вер добродетелей обретшие, радуйтесь, благонравную жизнь показавшие, радуйтесь, от Бога благие дары приемшие, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Сила моя в немощи совершается, рече Господь, тем же и вы, преподобные, ярем скорбей и болезни подъемше, силою духа обогатистися, дар рассуждения приясте и премудрость старчества улучисте, воспевающие податели всяческих, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Имея о спасении человеков дивное промышление, славимый в Троице Бог, виноград старчества обильно в Египте возрасти, исполни сей всю землю, и отрасль его в последнее лето достиже пустыни оптинские, сия добрыми виноградари, отребляема и водами питаема, святогорскими и фиваитскими, богатый плод принесе, сие добре разумевше, воззовем старцем оптинским сице.
Радуйся, Моисея, избранный пустынножителю, радуйся, старчество оптинского насадителю, радуйся, Антония, богоугодный подвижниче, радуйся, смирение и кротости наставниче, радуйся, отче льве, побозе пламенный ревнителю, радуйся, старчество оптинского возрастителю, радуйся, душу свою зачада положить и готовый, радуйся в обитель, промыслом Божиим приведенный, радуйся, Макарии, высото смирения, радуйся, глубино премудрости старческие, радуйся, Исаакие, вертограда старчества хранителю, радуйся, отеческих заветов верный исполнителю, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Бурное море, без кормчего никто же может прийти, израильтяне же, Моисеем пути Вадимии, яко по суху придошае, сей прообраз старчества приемше, бо носние отцы оптинстии, яко же он и Моисей через море житейское, многим ко спасению пути водителя явились исте, указующий един путь Христа Господа, ему же присно воспеваем «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» «Слушая вас, меня слушает, рече Господь своим учеником, на проповедь я посылая, и тако положено быть святого старчества основания, да всяк вечной жизни иский вопрошает старца своего, да благая познает во спасение, сие божественное уставление ведущее, вы, святий львей Макарии, создасте старчество на твердем камени смирения». Тем же восхвалим старцев оптинских сице. Радуйтесь любовью к ближнему озарении, радуйтесь благодатью старчества одарении, радуйтесь к Богу верней путеводителье, радуйтесь многих душ просветителье, радуйтесь смирению Христову научающие, радуйтесь в правде жить и нас укрепляющие, радуйтесь монашеского жития ревнителье, радуйтесь послушание добрые учителье, радуйтесь на путь покаяния наставляющие, радуйтесь к любви Божьей всех возвышающие, радуйтесь добрые делатели винограда Христова, радуйтесь, яко отверзися вам Царство Небесное, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Боблажение отцы Моисея Исаакия, ревностью о Доме Божьем движимии, неленостней изъждители и обители явились исте, положи во главу угла камень краеуголен, сего ради воздвигости дивные красоты храмы Божия, и где же мы ныне воспеваем «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Видение и созерцание тайн божественных сподобшися, явистися благочиния церковного прилежнее ревнителие и благолепие богослужения рачителие, еже жите вам в дому Господне и зрете красоту Его, тем же и мы ныне, услаждающиеся красотою обители оптинские и разумеющие изрядное попечение ваше о ней, благодарно вам взываем. Радуйся, Антоний, усердный скита строителю, радуйся, удела притечи Господня попечителю, радуйся, Макарии, писаньми многих просветивый, радуйся, службы церковные украсивый, радуйся, Амвросия, дивно, на воздусе моливыйся, радуйся в молитве славу Божию созерцавый, радуйся, богомудрый наставничий и учителю, радуйся, шамординские обители, создателю и укормителю, радуйся, Иларионе, заблудших обращаяй, радуйся тех, таинством церковным привлекаяй, радуйся, Исаакия, обители добрый управителю, радуйся, иноку верный путеводителю,
Радуйтесь, преподобные старцы оптинские, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Проповедницы истины вистися, бо носни старцы оптинстии, наставляющие вся ближняя и дальняя, яко столб есть и утверждение истины церковь православная, ея же в ней никто же может спасение улучить и жизнь вечную наследить. Сице вами научение, ко Господу взываем радостно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссиясти светом добродетельного жития, и свет истинного Богопознания уяснисте, изъяснение слове святых Отец нам явивше, ксим же и своя Писание оставивше, сего ради уподобшися человеку, домовиту, иже износит от сокровища своего, новое и ветхое, умножили есте таланты владыцы Христу, и прославистися от Него, мы же тщимся петь и вам таковая. Радуйтесь закона Божия ревнителие, радуйтесь истинного любомудрия рачителие, радуйтесь ключ разумения нам подавающие, радуйтесь двери истины отверзающие, радуйтесь премудрости Божие сокровище, радуйтесь словес божественных источниче, радуйтесь света евангельского сияния, радуйтесь заповеди Христовых соблюдения, радуйтесь писанию отеческих изъяснителье, радуйтесь благочестие насадителье, радуйтесь, данный вам талант возрастивший, радуйтесь в радость владыки Христа вшедшие, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Хотя и угодите Богови, веление Его явился и всеусердный хранитель, преподобный Макарье, соблюдая заповедь Господню, аще кто те ударит ланиту десную, обратит ему и другую, силою толикого смирения и схождаху дуся нечистии от одержимых теми, мы же образ рящий сей смиренномудрия, славим Бога, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новых видящих избранников Божиих, притекаху к вам люди множество, чающие совета и благословения, утешения же и исцеления, вы же всем вся явились исте, грешные на путь покаяния наставше, маловерные утвердивши, страждущим спострадавши, немощным исцеления даровавши, тем же и нас укрепляете, пейте вам». Радуйся, Макарий, злобу дьяволю победивый, радуйся того смирением незложивый, радуйся, Амвросия, в болезнях долготерпеливый, радуйся, слезы страждущих иссушивый, радуйся, Иосифе, святаго Амвросия, приемниче, радуйся, подобрем учителю монахов наставниче, радуйся, царицы небесные, любимиче блаженный, радуйся ею от одра болезни восставленный, радуйся, Варсонофия, славу земную презревый, радуйся, воинству царя небесного пречтенный, радуйся, незримых врагов победителю, радуйся, прозорливый душ врачевателю, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Странников и пришельцы в себе на земли быть помышляюще, святые Амвросие, соученики, тесный путь служения ближним избрасте, сего ради явишеся на вас дарование духовного рассуждения, телес исцеления, суде Божиих тайнозрения, душ изнемогающих врачевания, сими дары, аким режами множество душ уловляющие, святей Троицы воспевали есть песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Всем сердцем, душею и мыслью Бога возлюбивше, не токмо утешения требующих, николи же оставлясте,
полезное на потребу к ему жду подающее, но и все время жития, молитве прилежащее, истинного богомыслия сподобились исте, преподобнее, постомни молитвою, нестяжаниями, чистотою, рассуждениями, милостью, украшении, слышите от нас, сицевая. Радуйтесь всегда пред Господем ходившие, радуйтесь о деяниях, созерцанию, востекшие, радуйтесь о тяготы многих понесшие, радуйтесь таку закон Христов исполнившие, радуйтесь ближнему благая искавшие, радуйтесь тех немощи любовью покрывавшие, радуйтесь силу вражию низложившие, радуйтесь козни бесов сокрушившие, радуйтесь люди Божие добре спасающие, радуйтесь мысленные тати от тех отгоняющие, радуйтесь совесть от грехов очищающие, радуйтесь скорбь сердечную облегчающие, радуйтесь преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Всяк язык, всяк возраст, всяко сословие хвалит вы, соборе досточудный преподобных старцев, упасли бы исти стаду Христову усердно, и неувядаемые венцы славы от пастыря начальника прияли исти, тем же и нас научаете, повиноватися старцем и пастырем, да смиренно мудрее стяжавше благодать обрящим петь и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Как о божественную вашу к человекам любовь изглаголем, до крови Бо, подвязающейся и души свое за чада полагающее, служение своего никак уже оставили исте, мы же, предстательством вашему царя царствующих, обители оптинские узревши возрождение, чаем и храмов душ наших обновления улучите с умилением вам глаголюще. Радуйся, нектарие, блаженный наставниче, радуйся грядущих прозорливый провидче, радуйся, Исаакие, славный преподобно мученище, радуйся, твердый крестоноще, радуйся, Анатолия, народа Божия укормление, радуйся в годину искушений всех укрепления, радуйся за веру поругания приемы, радуйся в мире дух твой Богу предавый, радуйся, никоне монахов, кроткое утешение, радуйся, исповедниче многострадальный, радуйся, множество скорбей претерпевый, радуйся, сумнящихся в православии утвердивый, радуйтесь, преподобней старцы оптинстии, богомудрие наставницы веры и благочестия. Спаса мира, верни ученицы, явистися Боблажении, благочестно во Христе пожившие, ови убо в трудех зиждительных, ови же в немощах многоболезненных, ови же в гонениях неправедных, пройдосте путь притрудного сего жития и многоплачевного, образ нам подающее, как удостоит в скорбях петь и Господу сил, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стена исте церкви православней забрал уже нерушимое честного иночества, вся бо оружие Божие приемше, и обоклшеся в броня правды, и нас верно научаете, как о щит веры, шлем спасения и меч духовный, глагол Божий обоюдоострый, воспринимать и подобает, поминающе вас, яко наставника, усердно молимся, да сподобит Господь подражайте вере вашей и вопите. Радуйтесь мудрости Божьей научающие, радуйтесь водами жизни напояющие, радуйтесь монашествующих укрепления, радуйтесь священно иноков вспоможение, радуйтесь в обители ваши незримо пребывающие, радуйтесь чад своих не оставляющие,
Радуйтесь вскоре в скорбях помощницы, радуйтесь неусыпни обители охранителие, радуйтесь покровом все царицы осенении, радуйтесь Духа Святого сосуде избрании, радуйтесь с наследницы Царствия Христова, радуйтесь по благодати Сынове Отца Небесного, радуйтесь преподобные старцы оптинстии, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Пение от сердец наших износимое, сподобшися приносите вам, отцы преподобные, пред честными мощами вашими недоумеваем, как удостойно прославить и прославшего вас, дивного во святых своих Бога нашего, точью молитвами вашими укрепляем, немолчно вопием ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светозарные лучи солнца правды, стопи благочестия, достизающие небесе, воистинные вились исте отцы наши преподобные, ныне же в обителях небесных наслаждающиеся престолы святые Троицы предстоите, но и нас недостойных не оставляете, дармно оцени нам явившие цельбоносные мощи ваша, к ним же притекающе зовем. Радуйтесь, Моисея, с Антонием, о плоти старчества, радуйся, очи льве, старчество, корень укрепкий, радуйся, Макария, образе смиренно мудрия, радуйся, Исаакия, домоправителю владыки Христа, радуйся, Иларионе, души телес целебниче, радуйся, Анатолия, молитвы светильниче, радуйся, Амвросия, благоуханный крине старчества, радуйся, Иосифе, благаго корени, отрасли добрая, радуйся, Варсонофие, добрый, стратилате Христов, радуйся, Анатолие, утешителю скорбящих, радуйся, Нектарие, прозорливчий, теплый молитвенниче, радуйся, Исаакие, с униконом, славней мученицы и исповедницы, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Благодать Божия, приемшие старцы преподобные, течение жития предостия в подвизях и добродетелях, не имущие зде пребывающего града, но грядущего взыскующего и гожей достигостя, горнего оного прекрасного Иерусалима, и держи слики ангелов во светлости неизреченней поете Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Поющие, празднующие всесветлую память вашу, отцы преславные, почитаем труды и лишения, скорби и болезни, гонения и страдания ваша, не точью, бо овцы стада Христова укреписте, но и веры Христовой исповедницы бысте, тем же и блаженств евангельских причастниц явившися, слышите воспеваемая вам сицевая. Радуйтесь, нищетое духа богатии, радуйтесь, много ради плача утешении, радуйтесь, наследницы земли кротких, радуйтесь, обретшие правду Христову, радуйтесь, яко помилование улучившие, радуйтесь, чистым сердцем богозрящие, радуйтесь, дух мирен стяжавшие, радуйтесь, множество душ тем спасавшие, радуйтесь, гонение за правду Божию претерпевшие, радуйтесь, в небесное царствие вошедшие, радуйтесь, гонимии от неверных на земли, радуйтесь, яко мзда ваша много на небесех, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. О, велицы и угодницы Божии, преподобные старцы оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные, купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
О, велицы и угодницы Божии, преподобные старцы Оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные, купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, велицы и угодницы Божии, преподобные старцы Оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные, купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангелов Творец, прославя вас, отцы и старцы преподобные, яко сбытися на вас реченному, свет монахов, суть ангели, свет же всем человеком есть монашеское житие, воистину оба явились есть ангели-хранители страны нашей, инокум наставницы, ко спасению путеводи всем верным чадам церкви вопиющим. Радуйся, Бо прославленный в соборе, радуйся, Бо зарное благодати сияние, радуйся, древо старчество многоплодное, радуйся во Христе единство духовное, радуйся, полче исполненной силы Божия, радуйся, воинство побеждающее демонов, радуйся, венче Духом Святым благоухающий, радуйся, оптины пустыни славу и похвало, радуйся, Христов причудный винограде, радуйся, мысленный раю Бога насажденный, радуйся, ликостояние певце святые Троицы, радуйся, созвездие тверди небесные, радуйтесь, преподобные старцы Оптинстии, Бо мудрые наставницы веры и благочестия. Избранным служителям Святые Троицы, собору преподобных старцев Оптинских, наставником добрым и премудрым, благодарение и похвалы приносим. Вы же, як у Христовой Церкви украшение, молитесь о нас ко Господу, да воспеваем вам любовью. Радуйтесь, преподобные старцы Оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. О, преподобные богоносные отцы наши, старцы Оптинстии, богомудрые учители веры и благочестия, столпи и светильницы всем взыскующим спасение жизни вечные, Льве, Макарии, Моисея, Антония, Иларионе, Амвросии, Исаакии, Анатолии, Иосифе, Варсунофе, Анатолии, Нектарии, Никоне, Исповедниче и преподобном ученичи Исаакии, молим вас, присном мы в недостойнии, да сохранит Христос Бог предстательством вашим, церковь свою святую, страну нашу, обитель Оптинскую, и всякий град и страну, и где же славится и православно исповедуется имя Его Божественное. Молитесь о нас, о преподобные старцы Оптинстии, да узрим беззаконие наше и принесем пред Господом нашим Иисусом Христом покаяние многослезное, да очистит многие грехи наши и дарует нам времена мирные и ко спасению благоуспешное, да укротится суета века сего под крепкую руку Божию, яко даст тяжем дух мира, кротости, братолюбия и милосердия ко страждущим. О, преподобный, молите, Матерь Света, Царицу Небесную, Пречистую Богородицу, да отверзе двери милосердия Сына Своего и Бога нашего, и да сподобит и нас доброго ответа на страшном судище, вечных мук да избавит, и купно с вами да удостоит во Царстве Небеснем, славить и воспевать и пречестное, и

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

хороший. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны. И спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя. И разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор.

И капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта: лежал он головою к порту.

Как будем, братцы, подниматься из болота выбираться и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

оно. И друг друга, братья, не грызите, и не скальте зубы и клыки, и чужие век не потрошите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Но в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде

грядками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей, но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи,

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей. Жить бы научились.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь.

представшися языцы и люди, поучившися тщетным, представша цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз не сродих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Бозияко. Ты же, Господи, заступник моеси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

яко ти поразилась вся враждующая мевсуе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею друг

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя после блудных своих затей,

текста дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев, за

выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков не

бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж уходит.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы Твои и смятеши я. Посли руку Твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе во псалтире, десятиструнним пою Тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и выставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего, не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым, призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслей, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист преподобным оптинским старцем. Избранным служителем Святой Троицы, собору преподобных старцев оптинских, наставником добрым и премудрым, благодарение и похвалы приносим, вы же, яко Христовы Церкви украшение, молитесь о нас ко Господу, да воспеваем вам любовью, радуйтесь, преподобные старцы оптинские, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Ангелов Творец, прослави вас, отцы и старцы преподобные, яко сбытися на вас реченному, свет монахом суть ангелы, свет же всем человеком есть монашеское житие. Воистину убо явились есть ангели-хранители стране нашей, иноком наставницы ко спасению пути вождие всем верным чадам церкви вопиющим. Радуйся, Богу прославленный в соборе, радуйся, богозарной благодати сияние, радуйся, древо старчество многоплодное, радуйся во Христе единство духовное, радуйся, полче исполненной силы Божия, радуйся, воинство, побеждающее демонов, радуйся, венче, Духом Святым благоухающий, радуйся, оптины пустыни, славу и похвало, радуйся, Христов, причудный винограде, радуйся, мысленный раю, Богу насажденный, радуйся, ликостояние певце в Святые Троицы, радуйся, созвездие тверди небесные, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Видящее суетное и превременное еже в мире сем, всякое житейское попечение отвергостя, отцы богомудрии, придостя в пустынь оптину, и где же древний образ общего жития явисте, соуз любви неразрушимый о Христе, и ревность первохристианскую завета нового, невозвратно ко Господу стремистеся любовью, ангельскую песню воспевающая, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разум спасения взыскующие отцы преславнии, богатство, славу и вся земная, яко мимо текущая презревше, едино же на потребу избрасте, многими труды, скорбьми и болезнями добрые основания подвигу положисте, тем же Христовы заповеди сотворше. И святых отец советы соблюдше, добродетелями обогатились исте, сего ради вопием вам. Радуйтесь, Христово смирение возлюбившие, радуйтесь, кротость духа терпением стяжавшие, радуйтесь, воле Божией последовавшие, радуйтесь, свою волю отсекшие, радуйтесь, молитвою и постом Богу служившие, радуйтесь, чистым сердцем Господа зрящие, радуйтесь, страсти телесные, воздержанием умертвившие, радуйтесь, плоть вашу духови покорившие, радуйтесь, милость, яко царский путь избравшие, радуйтесь, рассуждение, яко вер добродетелей обретшие, радуйтесь, благонравную жизнь показавшие, радуйтесь, от Бога благие дары приемшие, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Сила моя в немощи совершается, рече Господь, тем же и вы, преподобные, ярем скорбе и болезни подъемше, силою духа обогатистися, дар рассуждения приясте и премудрость старчества улучисте, воспевающе подателей всяческих, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея о спасении человеков дивное промышление, славимый в Троице Бог, виноград старчества обильно в Египте возрасти, исполни сей всю землю, и отрасль его в последнее лето достиже пустыни оптинские, сия добрыми виноградари, отребляема и водами питаема, святогорскими и фиваитскими, богатый плод принесе, сие добре разумевше, воззовем старцем оптинским сице.
Радуйся, Моисея, избранный пустынно жителю, радуйся, старчество оптинского насадителю, радуйся, Антония, богоугодный подвижниче, радуйся, смирение и кротости наставниче, радуйся, отче льве, по Бозе пламенный ревнителю, радуйся, старчество оптинского возрастителю, радуйся, душу свою зачада положить и готовый, радуйся в обитель, промыслом Божиим приведенный, радуйся, Макарии, высото смирения, радуйся, глубино премудрости старческие, радуйся, Исаакие, вертограда старчества хранителю, радуйся, отеческих заветов верный исполнителю, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Бурное море, без кормчего никто же может прийти, израильтяне же, Моисеем пути в Идимии, яко по суху придошае, сей прообраз старчества приемше, боносние отцы оптинстии, яко же он и Моисей через море житейское, многим ко спасению путеводители явились исте, указующий един путь Христа Господа, ему же присно воспеваем «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!» «Слушая вас меня слушает, рече Господь своим учеником, на проповедь я посылая, и так уположено бы святого старчества основание, да всяк вечной жизни иский вопрошает старца своего, да благая познает во спасение, сие божественное уставление ведущее, вы, святий льве и макарие, создасте старчество на твердем камени смирения». Тем же восхвалим старцев оптинских сице. Радуйтесь любовью к ближним озарении, радуйтесь благодатью старчества одарении, радуйтесь к Богу верней путеводителье, радуйтесь многих душ просветителье, радуйтесь смирению Христову научающие, радуйтесь в правде жить и нас укрепляющие, радуйтесь монашеского жития ревнителье, радуйтесь послушание добрые учителье, радуйтесь на путь покаяния наставляющие, радуйтесь к любви Божьей всех возвышающие, радуйтесь добрые делатели винограда Христова, радуйтесь, яко отверзися вам Царство Небесное, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Боблажение отцы Моисея и Исаакия, ревностью о Доме Божьем движими, неленостней изиждители и обители явились исте, положи во главу угла камень краеуголен, сего ради воздвигости дивные красоты храмы Божия, и где же мы ныне воспеваем «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Видение и созерцание тайн божественных сподобшися, явистися благочиния церковного прилежнее ревнителие и благолепие богослужения рачителие, еже жите вам в дому Господне и зрете красоту Его, тем же и мы ныне, услаждающиеся красотою обители оптинские и разумеющие зрядное попечение ваше о ней, благодарно вам взываем. Радуйся, Антоний, усердный скита-строителю, радуйся, удела притечи Господня-попечителю, радуйся, Макария, писаньми многих просветивый, радуйся, службы церковные украсивый, радуйся, Амвросия, дивно, на воздусе моливыйся, радуйся в молитве славу Божию созерцавый, радуйся, богомудрый наставниче и учителю, радуйся, шамординские обители, создателю и укормителю, радуйся, Иларионе, заблудших обращаяй, радуйся тех, таинством церковным привлекаяй, радуйся, Исаакия, обители добрый управителю, радуйся, иноку верный путеводителю,
Радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, бо мудрые наставницы веры и благочестия. Проповедницы истины вистися, бо носни старцы оптинстии, наставляющие вся ближняя и дальняя, яко столб есть и утверждение истины церковь православная, ея же в ней никто же может спасение улучить и жизнь вечную наследить. Сице вами научение, ко Господу взываем радостно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воссиясти светом добродетельного жития, и свет истинного Богопознания уяснисте, изъяснение слове святых отец нам явивше, ксим же и своя писание оставивше, сего ради уподобшися человеку, домовиту, иже износит от сокровища своего, новое и ветхое, умножили есте таланты владыцы Христу, и прославистися от него, мы же тщимся пети вам таковая. Радуйтесь закона Божия ревнителие, радуйтесь истинного любомудрия рачителие, радуйтесь ключ разумения нам подавающие, радуйтесь двери истины отверзающие, радуйтесь премудрости Божие сокровище, радуйтесь словес божественных источниче, радуйтесь света евангельского сияния, радуйтесь заповеди Христовых соблюдения, радуйтесь писанию отеческих изъяснителие, радуйтесь благочестие насадителие, радуйтесь данный вам талант возрастивший, радуйтесь в радость владыки Христа вшедшие, радуйтесь преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Хотя и угодите Богови, веление Его явился Иси усердный хранитель, преподобне Макарие, соблюдая заповедь Господню, аще кто те ударит ланиту десную, обратит ему и другую, силою толикого смирения исхождаху дуся нечистии от одержимых теми, мы же, образ рящий сей смиренномудрия, славим Бога, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новых видящих избранников Божиих, притекаху к вам люди множество, чающие совета и благословения, утешения же и исцеления, вы же всем вся явились исте, грешные на путь покаяния наставше, маловерные утвердивши, страждущим спострадавши, немощным исцеления даровавши, тем же и нас укрепляете пети вам». Радуйся, Макарии, злобу дьяволю победивый, радуйся того смирением незложивый, радуйся, Амвросия, в болезнях долготерпеливый, радуйся, слезы страждущих иссушивый, радуйся, Иосифе, святаго Амвросия, приемниче, радуйся, подобрем учителем монахом наставниче, радуйся, Царице Небесной, любимиче блаженный, радуйся ею от одра болезни восставленный, радуйся, Варсонофия, славу земную презревый, радуйся, воинству Царя Небесного причтенный, радуйся незримых врагов победителю, радуйся, прозорливый душ врачевателю, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Странников и пришельцев себе на земли быть и помышляюще, святые Амвросие, соученики, тесный путь служения ближним избрасте, сего ради явишеся на вас дарование духовного рассуждения, телес исцеления, суде Божиих тайнозрения, душ изнемогающих врачевания, сими дары, аким режами множество душ уловляющие, святей Троицы воспевали есть и песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В
всем сердцем, душею и мыслью Бога возлюбивше, не токмо утешения требующих, николи же оставлясте, полезное на потребу коему жду подающе, но и все время жития, молитве прилежаще, истинно обо мысли сподобились исте, преподобнее, постобни молитвою, нестяжаниями, чистотою, рассуждениями, милостью, украшении, слышите от нас, сицевая. Радуйтесь всегда пред Господем ходившие, радуйтесь от деяния к созерцанию востекшие, радуйтесь от тяготы многих понесшие, радуйтесь так у закон Христов исполнившие, радуйтесь ближнему благая искавшие, радуйтесь тех немощи любовью покрывавшие, радуйтесь силу вражию низложившие, радуйтесь козни бесов сокрушившие, радуйтесь люди Божие добре спасающие, радуйтесь мысленные тати от тех отгоняющие, радуйтесь совесть от грехов очищающие, радуйтесь скорбь сердечную облегчающие, радуйтесь преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Всяк язык, всяк возраст, всяко сословие хвалит вы, соборе досточудны преподобных старцев, упасли бы исти стаду Христову усердно, и неувядаемые венцы славы от пастыря начальника прияли исте, тем же и нас научаете, повиноватися старцем и пастырем, да смиренно мудрее стяжавше благодать обрящим пети Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Как о божественную вашу к человекам любовь изглаголем, до крови бо подвязающейся и души свое зачада полагающее, служение своего никак уже оставили исте, мы же, предстательством вашему царя царствующих, обители оптинские узревши возрождение, чаем и храмов душ наших обновления улучите, с умилением вам глаголюще. Радуйся, нектарие, блаженный наставниче, радуйся грядущих, прозорливый провидче, радуйся, Исаакие, славный преподобно мученище, радуйся, твердый крестоноще, радуйся, Анатолия, народа Божия укормление, радуйся в годину искушений всех укрепления, радуйся за веру поругания приемы, радуйся в мире дух твой Богу предавый, радуйся, Никоне монахов, кроткое утешение, радуйся, исповедниче, многострадальный, радуйся, множество скорбей претерпевый, радуйся, сумнящихся в православии утвердивый, радуйтесь, преподобные старцы оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Спаса мира, верни ученицы, явистися бо блаженни, благочестно во Христе пожившие, ови убо в трудех зиждительных, ови же в немощах многоболезненных, ови же в гонениях неправедных, пройдосте путь притрудного сего жития и многоплачевного, образ нам подающие, как удостоит в скорбях пети Господу сил, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Стена исте церкви православней забрал уже нерушимое чесна у иночества, вся бо оружие Божие приемше, и обоклшеся в броня правды, и нас верно научаете, как о щит веры, шлем спасения и меч духовный, глагол Божий обоюдо острый, воспринимать и подобает, поминающе вас, яко наставника, усердно молимся, да сподобит Господь подражайте вере вашей и вопите. Радуйтесь мудрости Божией научающие, радуйтесь водами жизни напояющие, радуйтесь монашествующих укрепления, радуйтесь священно иноков вспоможения, радуйтесь в обители ваши незримо пребывающие, радуйтесь чад своих не оставляющие,
Радуйтесь вскоре в скорбях помощницы, радуйтесь неусыпней обители охранителие, радуйтесь покровом все царицы осенении, радуйтесь Духа Святого сосуде избрании. Радуйтесь с наследницей Царствия Христова, радуйтесь по благодати Сынове Отца Небесного, радуйтесь преподобней старцы Оптинстии, бо мудрей наставницы веры и благочестия. Пение от сердец наших износимое, сподобшися приносите вам, отцы преподобнии, пред честными мощами вашими недоумеваем, как удостойно прославить и прославшего вас, дивного святых своих Бога нашего, точью молитвами вашими укрепляем, немолчно вопием ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Светозарные лучи солнца правды, стопи благочестия, достизающие небесе, воистину явились исте отцы наши преподобнии, ныне же в обителях небесных наслаждающиеся престолы святые Троицы предстоите, но и нас недостойных не оставляете, дармно оцени нам явившие цельбоносные мощи ваша, к ним же притекающие зовем. Радуйтесь, Моисея, с Антонием, о плоти старчества, радуйся, очи льве, старчество, корень укрепкий, радуйся, Макария, образе смиренно мудрия, радуйся, Исаакия, домоправителю владыки Христа, радуйся, Иларионе, души телес целебниче, радуйся, Анатолия, молитвы святильниче, радуйся, Амвросия, благоуханный крине старчества, радуйся, Иосифе, благаго корени, отрасли добрая, радуйся, Варсонофие, доблей, стратилате Христов, радуйся, Анатолие, утешителю скорбящих, радуйся, Нектарие, прозорливчий, теплый молитвенниче, радуйся, Исааке, суниконом, славней мученицы и исповедницы, радуйтесь, преподобней старцы Оптинстии, бо мудрей наставницы веры и благочестия. Благодать Божия, приемшие старцы преподобнее, течение жития предостия в подвизях и добродетелях, не имущие зде пребывающего града, но грядущего взыскующего и гожей достигостя, горнего онного прекрасного Иерусалима, и деже слики ангелов во светлости неизреченней поете Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Поющие, празднующие всесветлую память вашу, отцы преславнее, почитаем труды и лишения, скорби и болезни, гонения и страдания ваша, не точью, бо овцы стада Христова укреписте, но и веры Христовой исповедницы бысте, тем же и блаженств евангельских причастниц явившися, слышите воспеваемое вам сицевая. Радуйтесь, нищетою духа богатии, радуйтесь, много ради плача утешении, радуйтесь, наследницы земли кротких, радуйтесь, обретшие правду Христову, радуйтесь, яко помилование улучившие, радуйтесь, чистым сердцем богозрящие, радуйтесь, дух мирен стяжавшие, радуйтесь, множество душ тем спасавшие, радуйтесь, гонение за правду Божию претерпевшие, радуйтесь, в небесное царствие вошедшие, радуйтесь, гонимии от неверных на земли, радуйтесь, яко мзда ваша много на небесех, радуйтесь, преподобней старцы Оптинстии, богомудрей наставницы веры и благочестия. О, велицы и угодницы Божии, преподобней старцы Оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные, купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
О, велицы и угодницы Божии, преподобные старцы Оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! О, велицы и угодницы Божии, преподобные старцы Оптинстии, милостивно примите от нас сие хваление, с любовью вам ныне приносимое, и теплым вашим ходатайством ко Господу, и спросите нам вере утверждение, покаяние и воле Божией последование, да избавление муки вечные купно с вами воспеваем Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангелов Творец, прославе вас, отцы и старцы преподобные, як возбытися на вас реченному, свет монахов, суть ангели, свет же всем человеком есть монашеское житие, воистину оба явились есть ангели-хранители стране нашей, инукам наставницы, ко спасению поти вожди всем верным чадам церкви вопиющим». Радуйся, Бо прославленный в соборе, радуйся, Бо зарное благодати сияние, радуйся, древо старчество многоплодное, радуйся во Христе единство духовное, радуйся, полче исполненной силы Божия, радуйся, воинство побеждающее демонов, радуйся, венче Духом Святым благоухающий, радуйся, оптины пустыни славу и похвало, радуйся, Христов причудный винограде, радуйся, мысленный раю Бога насажденный, радуйся, ликостояние певце Святые Троицы, радуйся, созвездие тверди небесные, радуйтесь, преподобные старцы Оптинстии, богомудрые наставницы веры и благочестия. Избранным служителем Святые Троицы, собору преподобных старцев оптинских, наставником добрым и премудрым, благодарение и похвалы приносим. Вы же, як у Христовой Церкви украшение, молитесь о нас ко Господу, да воспеваем вам любовью. Радуйтесь, преподобные старцы оптинские, богомудрые наставницы веры и благочестия. О, преподобные богоносные отцы наши, старцы оптинстии, богомудрые учители веры и благочестия, столпи и светильницы всем взыскующим спасение жизни вечные, Льве, Макарии, Моисея, Антонии, Иларионе, Вройсе, Исаакии, Анатолии, Иосифе, Варсонофе, Анатолии, Нектарии, Никоне, Исповедниче и преподобном ученище Исаакии, молим вас присно мы недостойные, да сохранит Христос Бог предстательством вашим, церковь свою святую, страну нашу, обитель оптинскую, и всякий град и страну, и где же славится и православно исповедуется имя Его Божественное. Молитесь о нас, о преподобные старцы оптинстии, да узрим беззаконие наше и принесем пред Господом нашим Иисусом Христом покаяние многослезное, да очистит многие грехи наше и дарует нам времена мирное и ко спасению благоуспешное, да укротится суета века сего под крепкую руку Божию, яко даст тяжем дух мира, кротости, братолюбия и милосердия ко страждущим. О, преподобный, молите, Матерь Света, Царицу Небесную, Пречистую Богородицу, да отверзе двери милосердия Сына Своего и Бога нашего, и да сподобите нас доброго ответа на страшнем судище, вечных мук да избавит, и купно с вами да удостоит во Царстве Небеснем славить и воспевать и пречестное, и великолепое имя Отца и Сына, и

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.